0: Actual Cum.
1: Оливей же Билариу на четверту Нью-Орлинсу дом Луиса Армстронга. При приемнем отроштву законом ресной сегрегации и мафии е джез, ки велял за глазбу подземля, спременил световни успех. Усе па се е зачило стрелом из револверя.
2: Вечу ревии History и на olivezda.ca.